0: Цзянси.
1: Когда я был в Америке, я послал ему длинную телеграмму с просьбой о восточном походе основных сил Красной Армии для открытия выхода к морю в провинцию Фуцзянь. Таким образом, можно было получить военную помощь от Советского Союза.
0: Я считаю вашу идею немного нереальной. На данный момент Чан Кайши немного силен, чем раньше. Он перегородит морской путь своим флотом.
1: Раз никто меня не слушает, что я могу посоветовать?
0: Вы знаете что? Если вы не поедете, на вас будет подана жалоба в бюро интернационала.
1: Ты мне сказал, что туда уже отправили Лиде. Правильно?
0: Да, я сказал, но не получилось. В советском районе ЦК уже вот четвертый раз идет против походов. Очень сильная публика иронии.
1: Ну тогда необходимо сообщить ему, чтобы он сразу выехал.
0: Хорошо.
2: Чанбо, 把这个贴到门脉去。
3: 是，主席。

0: 这是水牛掉进枯井里，有劲儿都使不上。陈彻退后。
1: 是。
0: 阿姨，这是什么军事家啊？一点战术都不讲，就晓得死拼，我就不相信苏联红军是这样打仗的，只怕是个冒牌货。
2: 报，讲，
0: 中国军委电报，要一军团到消失镇跟三军团会合。
2: 他又要干什么傻事啊？
3: 天晓得。Третий корпус, первый корпус и седьмой корпус уже сосредоточили на назначенных местах по нашему приказу.
4: Я знаю, очень хорошо.
5: Уже ответили Линьбяо и Сяоцинкуан, что сразу выполнить. Только Пэнгдонхуан окружает бригаду врага. Большая часть, которая была уничтожена. Сейчас войска атакуют полк врага в деревне, и он просит задержать один тингопоход Туху-Ван.
4: Выполнить приказ без всяких оговорок. Заканчивают бой и сразу уходят.
5: Несрочно штурмовать Явши. Пусть они уничтожат и успеют.
4: Говорят, что ты за Мао Цзэдуна против кого угодно двумя кулаками. Я раньше не был уверен, но сейчас, кажется, это правда. Что ты приобрел в военной академии имени Фрунзе?
5: Факт будет потерять, кто не умеет воевать.
4: По вашим словам, я не умею воевать? Видишь, товарищ Богу, такой человек справился лишь с начальником штаба.
3: Товарищ Лита, может быть, неправильно понимаете друг друга.
4: Если ты его оставишь, то я уйду.
3: Товарищ Бочин, вот тебе временно пойти в пятый корпус.
5: Слава Богу! Как раз не хочу здесь остаться.
6: 伯承，你们刚才说什么了？我只顶了他一句，他就撤了我的职。看来这个地方真的不能再待了。
7: 我也该走了。

0: Товарищ лидер, я считаю, что большая проблема вашего способа по шести частям сопротивляться по всем фронтам, что никакая часть не победила. В данный момент в центре Советского Союза осталось только 5 уездов: Жуйдин, Чангтин, Ниду, Юду и так далее. В период полного рассвета у нас сколько десятков уездов.
1: Проблема только в том, что они неправильно выполнили мои требования по тактике.
0: Нечего сейчас это спорить.

0: Раз было решено, то надо сразу приступить.
1: Я не хотел так проигрывать. Даже в крайнем случае я останусь здесь.
0: Я согласен, Лида. Если так уходим, значит мы ошиблись.
2: 你们都在啊，恩来，波波同志，你看一看吧，紧急情报。恩来，这情报可靠吗？会不会是国民党特务放的烟雾弹？波波同志，这个情报绝对可靠，是我们的地下党冒着生命危险刚刚送到的。
3: 那现在怎么办？按原定计划，赶快转移吧。布谷同志，该下决心了。撤！立即发出紧急通知。

0: Как думаешь, советцы, товарищи Вентьен?
1: Как так можно? Сейчас нельзя остановиться. Товарищ Вентьян ничего не понимает в военном деле. Это наверняка мысль Мао. Знаешь, как звать этих троих?
0: Не знаю. Как звать?
1: Звали их Центр Группа Трех.
0: Что?

0: 运气只会垂青有备之人呐、啊。老毛，我们过乌江看看吧。好，走走。
1: 伟座，
2: 嗯，
1: 两份电报。
2: 哦，
1: 一份是王家烈的，说他把共军阻止在乌江南岸；一份是薛岳的，说共军已经突破了乌江，不知谁真谁假。
2: 我肯定薛岳说的是真话，但我更关心的是他有没有进驻贵阳。
1: 他已经到了贵阳城外，
2: 即刻通知薛岳，让他马上进驻贵阳城。
3: 是。
4: Все это из-за вашей слабости. Зря они втроем были вместе. Знаешь, что сказали другие? Группа троих уже стоит над тройкой.
5: Мне было известно, что на днях мал либо первому, либо третьему, либо в пятый корпус. Для такого скромного человека никто не может связать ему руки.
4: Я беспокоюсь, что Джон Лай уже на стороне Мао Цзэдуна.
5: Я был подкинут им всеми.
4: Если бы не умер Гу Цзолин и не уехал Жэнь Биши, это было бы хорошо.
5: Ты не прав. Он тайно поддерживал Мао и против критика Лео Мин и был разногласен с нами, и поэтому он ехал по граничный район Сянган.
4: Вот в чем дело. Мне никогда не разобраться с этим.
5: Будто бы неправильна наша линия, ведь Эн Лай Дя Сян Ло Фу раньше нас поддерживали.
4: Вам нельзя колебаться. Мы должны выполнять линию Коминтерна. Запрещено изменять план.
0: 只要能进了遵义城啊，红军就能好好的休整几天。
6: 当进了遵义之后，我建议